Ты подумай, как он не пытается. Плаваешь, плаваешь, шторм, барабан, а твои суки, город, бом.